0: и Анибора, и Ванина, и Дурина. Они другие, как и меч, не вендаешь.
1: Одепшать воды рынками обьема, на сили пальшить, или так, как он цивит.
2: О что ходит, шепил